немного стипрее, я у нежелой, тягул скамбалету вишка сжодись, ты ему сутевине, о мясо с вайкой.